спешим предательство свое, считал поделая карьеру, а между тем купил ее.